Messenger, Messenger, видео, кол, женский, пол, мокрый пол, мокрый пол, пол, пол, пол. У нее есть парень, но он кукол, кол, кол, кол. А я алон. Я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне.

сегодня, завтра, после, завтра, ее спальня, я снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, снайпер, я ей, она мне, я ей, она мне, я ей, она мне, а потом мы с ней вместе.